борят с фарсон. А я чую, кружу на округу. И с теми борят с фарсон. Они чуют самотность, а я не